0: 90s puros и... Есть
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».